0: mir mehr davon. Mehr Vielfalt. Unterelbe Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».